0: это проверять. Одним словом, про уживание, выкористовывание полиграфу. Лидер фракции «Рух воля» Микита Забога поведомил, что пришел полиграф, как и иншие представники явной фракции, закликал сябра у координационной рады зарабить. То есть самое, для его такая процедура повинна стать прикладом отказности и прозристости для представников белорусских демократичных сил.
1: Уже и в третьем КРе про это казали, и в четвертом КРе. Пропадают люди, пропадают гроши, довер. Без конца говорим про то, что треба люди, которые претендуют на певные посады у комиссии, при том, так само у международной комиссии, которые претендуют быть секретарем, которые претендуют быть спикером, вице-спикером, иметь певный доступ до информации. Ну, это сегодня как почистить зубы. Я уже этих полиграфов прошел без конца. Ну, каждый полгода проходишь полиграф. Это нормально. В Украине это нормально. Зараз все так само приняли это. Иншоземным громадянам, которые претендуют и хотят жить в Литве, будут вымушены проходить полиграф. И уже не кажучи про тих людей, которые идут на посаду, державные посады. То есть идешь на державную посаду, пройди полиграф. Там настолько много сенсоров, что любое противодействие полиграфу, будь то там наркотичными сродками, там некими зажимами, пережимами, это все фиксируется на экранах. И тому люди, которые кажут, что это полиграф, это все фикция, або они маскируют это специально, как не проходить полиграф. Саботажники, не ведаю. Ну, как нас колись-то учили в гуры, что когда ты критикуешь и ничего не предлагаешь, то або ты саботажник, або ты корыстный дурень. Хотя бы те, кто идут на посады, там, керовников комиссии, там, хотя бы, чтобы и они прошли, то это уже является правильным и честным, это будет вызывать доверие. Тому я просто выложу там черговый полиграф, просто показать, что я не боюсь, глядите, люди. Моя фракция, как правило, люди... Все прошли полиграфы, а с Координационной Рады я не думаю. Мы им пропонуем пройти полиграфы тим ліком. Вони можуть пройти їх навіть через поліграфолога ОБВА, якщо у них є довір. Можуть знайти інших. У Польщі зараз є приватні організації. Ну, коли нема довіри, і ще раз підкреслюю, що таке поліграф? Ти можеш взяти ці діаграми, коли ти не погоджаєшся з виниками поліграфолога, ти можеш взяти свої поліграфи, свої діаграми. Це твоя власність. И понести до меньшего полиграфолога, який может сказать, вот, глядите, вот такие вопросы, вот такие реакции, что вы скажете?
2: Ситуацию с прохожением полиграфа у Координационной Рады комментует спикер Артем Брухан.
3: Ну, зараз праца идет. Каждый человек там захотел, прошел полиграф, расповел про то, как он прошел, у кого и как, там, это все мы бачим, могут расповедать. Але покуль такого решения Координационной Рады нема, тому як это забезпечить, так само складано. Там шмат питання, коли это питання поліграфу вспливає, одразу возникає десятки, да, питань, які задають делегати, хто проводить, як, чому, що, і це викликає таку дискусію. І я, ну, дискусія є, є, хай буде, якби кожен сам вирішає для себе. Я, наприклад, можу сказати, що упевнений, що делегати, які саправди, до яких там ці є питання, ці є щось, ці вони проходять ці поліграфи, і без проблем я тут... Я не бачу проблем, я просто лічу, що є національне законодавство країни, де ми знаходимося, є відповідні служби країни, де ми знаходимося, і коли у них є така інтенція, вони це роблять. Ну, я можу сказати, що я особисто проходив, і не однойчі.
0: Артем Брухан подкреслил, что питание безопасности и доверия важное для работы представничего органа белорусских демократичных сил, але прохождение полиграфа не стало обязательной процедурой для всех сябров координационной рады. Тема проверок на полиграфе стала актуальной и на державном уровне у соседней Литве. Сойм краины поширил возможность выкористания детектора хлусни для замежников, в том числе и граждан Беларуси, которые звертаются по отриманию або в ратях виду на жихарство.

0: Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Учора ў гарадку непадалёк Беластока завершыўся 5-ы фестываль абуджаных. Тут тры дні канцэртаў, майстар-класаў, дыскусіяў, інтэрактыўных гульняў. Праграма, адным словам, была вельмі насычаная. А вынікі фестывалю паспрабавала сабраць наша журналістка Марына Савіцкая. Першым пра свой праект распавёў беларускі мастак, які цяпер жыве ў Сербіі, Андрэй Духовнікаў.
2: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? Вот. И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысления, там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети, там вот если есть очень классная, там, типа, мама, кот, Беларусь, да, кот, мама, Беларусь, такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот это вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских иммигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали. Плакать, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою иммиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
3: Где напроконцы у всей этой истории заховываются эти черные квадраты?
2: Первый черный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот, там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо вам большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.
3: Катерина Водоносова так само долучилася да фестывалю Тутака. Скажи, калі ласка, гэтым разам з якімі думкамі, з якім настроем?
4: Сёння раніца недзелі, таму я думкамі ўжо дома, мне трэба прыехаць дадому, раскласці мокры намёт, прыбраць, пачысціць, паставіць пралку, прыгатаваць ежу дзецям, прыбраць кватэру, таму думкамі я ўжо ў Беластоку, дзе я жыву зараз.
3: У мінулым годзе, калі мы з табой размаўлялі на фестывалі Тутака, ты адзначыла, што для цябе самае галоўнае гэта жыццё ў намёце. Ці змянілася тут нешта?
4: В гэтым годзе было меней людзей, і таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я, бадай што, кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай єднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольства, вольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
3: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях? Можа быць, што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
4: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў. Цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правіла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі. Таму, па сутнасці, я фестываля, ну, насамрэч, амаль не бачыла.
5: Цэнтрум культуры беларускай, Анджэй Данілюк. У нас і варштаты для дзяцей, у нас таксама наше выдавніцтва, але тэж выдавніцтва Камунікат.орг, Доратэуш Фіонік, там ёсць выдавніцтва Ніва. Мы стараемся спрадаваць тыя кніжкі, альбо захэнцаць дзяцячкі і моладзь до варштатов тутэй там праз нас арганізаваных.
3: А якія кнігі тут на фестывалі Тутака найбольш карыстаюцца попытам?
5: Я тутэй першы дзень, але з дасведчэння вашне калежанак і калегаў, ктурэ ўж былі вчорай, то вім, што те найновшы, найсвежшы публікацыі, чылі Святая граніца па беларускі альбо Свята зірудло па польску. Так сама цёнгле сен тутэй цешы папулярнасцю кніжка Бежанцы. Dobrze mówię, bieżeńcy, tak? Przesiedleńcy czy uchodźcy, Aleś Bialacki także pojawiła się taka pozycja, ona też cieszy się dużą popularnością.
3: Jak na ogół ogólne wrażenie emocje a do tu takie?
5: Ogólne wrażenie takie, że to dobrze, że są takie miejsca, w których mniejszość białoruska w Polsce żyjąca może się spotkać właśnie w różny sposób i spojrzeć na wszystkie dziedziny działalności. To są i młodsi, i starsi ludzie, są zupełnie młodzi ludzie, więc dobrze się spotkać i wymienić doświadczeniami, zobaczyć, jaka jest literatura, porozmawiać w ojczystym języku. I to jest dobrze. Dobrze też jest dla tej mniejszości, że mogą się tutaj spotykać i ludzie z diaspory, ale też właśnie tutaj Białorusini żyjący w Polsce od wieków.

0: Украине потребны средки обороны граждан, заявила Светлана Тихановская. Такий способ отреагировала на черговый массированный удар России по украинских городах. А больше подробно и про войну, але так само и про иншие події, скажа Стась Дадырка в ближайших новинах уже про 3 хвилини.
1: Радио Рация. Рация.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларусы Вільні шанавалі памяць паэткі, грамадскай палітычнай дзеячкі Алаізы Пашкевіч, цёткі. У Новай Вільні яны наведалі вуліцу яе гонар, тэрыторыю псіхіятрычнай лякарні, у якой яна працавала, і касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы Міра. Пры касцёле і склалі кветкі. Гэтая падзея была прымеркаваная да 150-годзя з дня нараджэння выдатнай беларускі, гаворыць старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
2: Пару дзён назад споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Лаізы Пашкевіч, цёткі. І вось тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Лаізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з новавіленскіх раёнаў. Пасля наведалі Новавільнінскую псіхіятрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай адной з пачынальніц беларускага адраджэння. Не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзеячка, але як сестра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэтыя небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І, на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, праўда, не тут, не на праца, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму, там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
3: Татьяна Хмелевская, заместитель председателя Віленскай суполкі, социал-демократичнай партии «Народная громада». Депрессивные улочки в самой Новой Вильне, конечно, так как-то приятно так сменились в этом месте, где костёл и где працевала тётка, на какие-то более яркие краски, более интересные строения и вообще вот весь этот ландшафт, весь вид очень как-то радует глаз и такое ощущение, что здесь вот всё пронизано каким-то таким теплом и умиротворением, то, что, наверное, и всё-таки пыталась тётка донести до мира. Вот. Очень теплая атмосфера, очень приятно ходить по этому парку, несмотря на то, что здесь лечебница и психическая. А может, даже как раз оно потому и здесь, потому что людям этим необходимо такое умиротворение, необходима такая атмосфера для того, чтобы быстрее выздоравливать.
4: Я гляжу, вы так довольно активно подтримуете разные там импрезы, такие поладить социал-демократичная громада. Чему вы такая активная и небоякая?
3: Мне кажется, что было бы неплохо, чтобы вот каждый, кто хочет видеть Беларусь свободной, принимал по мере возможности какое-то участие в мероприятиях. Ну, не во всех, естественно, это невозможно. Но хотя бы вот так вот, где появляется какая-то возможность, не упускать такой шанс, потому что, ну, мне кажется, вот эта осознанность, она и создает новый порядок. Надеюсь, у нас получится и Беларусь сделать свободной таким образом, если мы будем каждый свой немножко вклад вносить в это дело.
5: Евген Вильский, первый заместитель председателя партии «Народная громада». Лаиза Пашкевич, тетка, является одной из основательниц нашей партии, так само одна из начинательниц белорусского возрождения. Поэтому мы прикасаемся к своим корням. Это очень важно. Вот это места, где работала, где жила тетка, где она працавала, где она умерла, это наши корни. Не знаю, у меня такое расслабленное. Ходишь на таком спокойствии, да, то есть это наша белорусская, это наши корни. Зараз здесь Литва, но ранее это была Великая княжица Литовская. Это наши одни корни с литовцами, да. А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакайриса. Поэтому и литовцы так само. Скоро мы будем проводить конференцию, посвященную вот этим подеям начала прошлого стагодия. Хотелось бы как-то и социал-демократию сюда притянуть, рассказать, как все это начиналось. Ведь социал-демократы стояли в основе белорусского отрождения. Тут и типографии были, и первые организации организовывались. Все это начиналось в Вильне. И сейчас мы опять начинаем с того же самого места. Исторический круг замкнулся.
1: Нагадаю, Лаіза Пашкевіч нарадзілася 15 ліпеня 1876 года у лідскім павеце і памерла таму 36 гадоў ад тыфу. Але пэўны час жыла ў Вільні, працавала фельчарам у лякарні ў Новай Вільні. Там, дарэчы, была створана і ізба яе памяці, вяла там актыўную грамадска-палітычную дзейнасць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 гадзін, у Польшчы 9.
3: Война в Украине. Страты в особовом складе российцев значно растут. Правоборонцы шукают звестки про политвязня Невара и Терещенко. Офис Тихановскую в Варшаве будет иметь інший формат, чем у Вильне.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 430 000. За сутки показчик вырос на 1600. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Репрессию Беларуси. Правоборонцы шукают людей, которые пересекались за кратами с политзняволенным Александром Неваром. Он был осужден у суде Пинского района за, как позначено, организацию подрыхтовку деньгов, которые грубо порушают громадский порядок, альбо активный удел у них. Про суд отбываю поправчий калёне номер 17. Так само нема актуальной информации про Александра Терещенко. Мужчину осудили за небыто финансирование деятельности экстремистского формования. На видео, снятом силовиками, Александр расповел про удел у акциях протесту и репостах у Фейсбуку на тему выборов и пандемии. Вядома, что Александр так само осужденный до калёне, утрымливался у следчим изоляторы номер 1. Демократичная лидерка Светлана Тихановская расповела про формат нового офиса в Варшаве. Подчас встречи на фестивале Тутака она сказала, тут будет крыху інший формат, чем у Вильне. Мы меркуем, что это будет своеобразный хаб для всех белорусов, кому треба прийти попрацовать, поговорить. Один поверх будет открыты для таких активностей. Конец стат. Поводле Тихановской у Польши больше працы с белорусами, бо тут живе великая колькость соотечественников и необходимо наведывать больше городов. Нагадаю, что Тихановская переехала в Варшаву в початку лютого. Перед этим офис 5,5 года дейничал в Вильне. Частка супрацовников засталась у столицы Литвы. Виленским офисом зараз керує дипломатичний дарадца Денис Кучинский. З життя діаспори у парафіяльному домі Костёла Святого Александра у Варшаві супольність білорусу ушанувала пам'ять дослідчика, верника греко-католіцької церкви, патріота Білорусі Едварда Зайковського, який покинув світ летось. Говорить його колега по роботі в Академії наук Вероніка Лебедь.
4: Він мені був як один з наставників. Едвард накеровував працю, что треба глядеть на свет ширей, что не треба замыкаться в узких археологических темах. Усе его наедине были как науковые, так и свои особистые. Все было у них взаимосвязано, органично присвечено Беларуси.
5: И шла всюша круг солидарности разом. Ён был национальным узломем руху на самом початку, принимал чинный удел. Был во фронте, мова у него была белорусская.
3: Панихиды у памяти Эдварда Зайковского прошли не только у костёля Святого Александра, але в униятских парафиях у Менску и Варшаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, на поўдні рэгіёну без ападкаў, на поўначы, то бок на гарадзенішчыне, Беласточне, яшчэ месцамі магчымыя дажджы, удзень і там без ападкаў, а вечарам дажджы вернуцца, ноччу задажджыцца ўжо ў цэлым рэгіёне, і заўтра чакае нас пахмурны дзень з ападкамі. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метров на секунду, парывах да 10-12, температура днём 20-22 градусы, температура ноччу 13-14 градусаў. А заўтра, як я сказаў, дажджы, будзе халадней, то нашмат халадней, чым сёння. Максимальная температура завтрашнего дня 18-19 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: 4:05 на 10-ю годину в Польщі, на 11-ю у Білорусі. Я, Микола Бабранюк, дякую за 3 супольні години. Раніца із білоруським радіо Рація. Зустрінемося ще сьогодні у після обідній час у 3 години поводле польського, а у 4 поводле білоруського часу. До зустрічі.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Война в Украине. Демографічная ситуация на часово окупованных территориях. Жыхара Наруля судили за нібыта садзейнічанне экстремизму. Польша шукая пастаўшчыкоў рапсу.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Россия довела до катастрофы демографичную ситуацию на часово оккупованных территориях Украины, пишет агенция Унин. За 10 годов населенство оккупованного Донбасса скоротилось амаль на тротину до прикладно 3 миллионов 750 тысяч человек. Поводле даденных головного управления выведки Украины, Россия метанакированная, изменяя этничный склад поневоленных территорий. Только в оккупованных Крыме и Севастополе уже находятся 200-300 тысяч завезенных российцев, а до 42-го года Кремль плануе переселить у Севастополь еще 130 тысяч. Для притягнения российцев на оккупованные территории предугледжены финансовые стимулы, у тым ліку подвойный оклад и компенсация аренды жилья. Репрессию Беларуси. В Гомельском областном суде 51-годового жыхара Нароулі Сергея Яскаўца обвестили виноватым у содзейнічанні экстремистской деятельности. Як меркуюць правоабаронцы, хутчэй за ўсё ему судили обмежование воли без накирования у поправчую установу. Ясковец родом из вёски Заширья Ельского района, стала живе у Нароулі, працавал выкладчиком у мясцовым професійным ліцеі, так само ён зарегистрован у якості индивидуального предпринимальника. Польща шукает поставщиков рапсу. На внутреннем рынку дефицит. Про это поведомляет Белорусская служба Польского радио. Недоход мясцовой олейной культуры ускладняется эмбарго на импорт украинского рапсу. Повод для ценных экспертов все летний валовый сбор рапсу у Польши может скласти каля 3 миллионов 200 тысяч тонн. У той час, как летость было собрано каля 3 миллионов 600 тысяч. Основными факторами падения являются скорочение посевных площад и несприяльные умовы на дворе, которые снизили урожайность. Теперь заводы, различенные на большие объемы сыровины, працуют с меньшей нагрузкой, что повеличивает собекошт первопрацовки и снижая прибытковость. У свою чергу меньшие объемы вытворчести могут привести до роста внутренних цен. На понеделок у Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки, бо чекают навальницы, моцный ветер и залевы. Порывы ветру прогнозуются до 15-20 метров за секунду, поведомило Министерство по надзвычайных ситуациях. Это погрожает разбурениями будинков и линиям электропередачу, падением древов, авариями на дорогах и затоплением некоторых будинков и дорогов. Прогноз по белорусско-польским помежжи не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень 19-22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Панядзелак сёння, калі не ведалі, на календары 20 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою. Як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут антитела, Мерлін Менсон са сваім варыянтам песенькі, гурта Depeche Mode, таксама Акута, Куба де Зуды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане. Як заўжды, ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра правіла 888. Ведалі? Своеасаблівая формула даўгалецця, як кажуць некаторыя. Пра гэта пагаворым.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом. У Беларуси обвестили оранжевый уровень небезопасности. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радиорации расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом. У Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки.
2: У студии с новинами стать Дадерка.
3: 1608 день войны. На Москву в ночи летели 400 дронов, пишет агенция Униан. Попередню у Подольску уражен один из наибуйнейших логистичных хабов Wildberries и нафтобаза. Так само пожар зафиксованный в индустриальном парку Паўднёвыя вароты у Домодедове. Ситуация с палевом у Беларуси. Ее мае намер обмерковать Лукашенко на селекторной нараде по уборочной, запланованной на бягучий тыдень. Это выникает с заявой керовника Лукашенковской администрации Дмитрия Крутога, зауважила выданне «Позірк». Паводле яго слову, адмыслова створаная працоўная група выявила факты крадзяжу паліва. Круты кажа, что у гэтых выпадках няма нічога новага, акрамя фону. Проблемы Армузскага праліву, конфликт США и Ирана, проблемы конфликту ва Украине штурхаюць сусветные цены. Адметна, что тема паліва будзе абмяркоўвацца на фоне крызису у Росіі, які выкліканы регулярными ударами Украины по российской инфраструктуры нафтаперапрацоўкі, захоўвання нафтапрадуктаў продуктов и палива. Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 867 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отрывали 4732 особы. Этой лишь бы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициативы «Диссидент Бай» поведомляя про 943 политических зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов. 500 дзёну зняволені Мянчук Алексей Игнатьев. И он был осуджены за коментары в соцсетках на 2 года 6 месяцев обмежевания воли с накированием во установу открытого типа и до 100 базовых величинов штрафов. Вілінскія беларусы ўсклалі кветкі да памятных месяцаў, звязаных з дзейнасцю Алаізы Пашкевіч, цёткі. Памятная падзея была прымеркаваная да 150-годдзя з дня нараджэння беларускай паэткі грамадскай палітычнай дзяячкі, кажа старшыня таварыства беларускай культуры ў Літуве Алесь Адамковіч.
4: Тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці нажыла, ходила, працавала. Найперш склали кветки на вулице Алаезы Пашкевич, якая названа в яе гонор, тут у одним з нововіленських районов. А після наведали нововіленську психіатричну лікарню, де колись жила і працавала тетка.
3: Як каже перший намісник керівника Білоруської соціал-демократичної партії Народна громада Євген Вільський, пам'ять про тетку шановують не тільки білоруси, але й литовці.
5: Алаеза Пашкевич, тетка, являє це одна із основанниць нашої партії, так само одна із починательниць білоруського возрождення. Тому ми прикасаємося к своїм корням. Це дуже важливо. Ось це місце, де працювала, де жила тітка, де вона працювала, де вона умерла. Це наші корні. А вона була супругою підписанта Литовської незалежності Степана Сакаєріса.
3: Алаіза Пашкевіч стала одною із засновальниць білоруської соціалістичної громади Центру білоруського національного руху початку 20-го стагоддзя. На понеделок у Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки, бо чакают навальницы, моцный ветер и залевы. Порывы ветру прогнозуются до 15-20 метров за секунду, поведомило Министерство о надзвычайных ситуациях. Это погрожает разбурэннями будинков и линий электропередач, упадением древов, аварами на дорогах и затоплением некоторых будинков и дорогов. Прогноз по белорусско-польским помежжи не у забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

эфект на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствие всем и традиционный час нагадать про надвор. Я нагадываю, на сегодня у день тут на белорусско-польском помежже зменливая хмарность, кажут синоптики. Ну, может, неде там похмурно с прояснениями, поглядим. Истотных опадков у день у середине дня не чакается, вот, однако у другой полове дня и у вечеры месяцами все ж таки махчимы некие невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру у день от 19 до 22 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы.

Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмяркует ситуацию с палевом. У Беларуси объяснили оранжевый уровень небезпеки. Про это, да и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка. Ну а что тычется музыки, нас с вами еще чекают Демона, да и Адель.

0: працы. Мы разам.
1: 16 гадзін 10 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Сёння ноччу завяршыўся фестываль абужаных тутак у гарадку ў Падляскім ваяводстве непадалёк Беластока, на месцы, дзе 30 гадоў праходзіў фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча. Гэта, канешне, дзве розныя імпрэзы у межах тут такі адбываецца шмат не толькі канцэртаў, але і майстар-класы, дыскусіі, інтэрактыўныя забавы. У папярэдняй гадзіне падводзілі вынікі гэтага фестывалю і таксама гаварылі, чаму на яго едуць палітыкі, а цяпер культурныя дзеячы, якія прынялі ўдзел у гэтым фестывалі. Між іншым, беларускі мастак, які жыве ў Сербіі, Андрэй Духовнікаў, які падрыхтаваў спецыяльны перформанс, спецыяльны івент у час фестывалю.
2: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? Вот. И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысления, там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети, там вот если есть очень классная, там, типа, мама, кот, Беларусь, да, кот, мама, Беларусь, такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот это вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских иммигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали. Плакать, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою иммиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
3: Где напроконцы усилий этой истории заховываются эти черные квадраты?
2: Первый черный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот, там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо им большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.
3: Катерина Водоносова так само долучилася до фестивалю Тутака. Скажи, калі ласка, гэтым разам з якімі думкамі, з якім настроем?
4: Сёння раніца недзелі, таму я думкамі ўжо дома, мне трэба прыехаць да дому, раскласці мокры намёт, прыбраць, пачысціць, паставіць пралку, прыгатаваць ежу дзецям, прыбраць кватэру, таму думкамі я ўжо ў Беластоку, дзе я жыву зараз.
3: У мінулым годзе, калі мы з табой размаўлялі на фестывалі Тутака, ты адзначыла, што для цябе самае галоўнае гэта жыццё ў намёце. Ці змянілася тут нешта?
4: В гэтым годзе было меней людзей, І таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
3: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях? Можа быць, што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
4: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў, цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правяла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі. Таму, па сутнасці, я фестываля, ну, насамрэч, амаль не бачыла.
5: Центрум культуры беларускай Анджэй Данілюк. У нас і варштаты для дзяцей, у нас таксама наше выдавніцтва, але тэж выдавніцтва Камунікат.орг, Доратэуш Фіонік, там ёсць выдавніцтва Ніва. Мы стараемся спрадаваць тыя кніжкі, альбо захэнцаць дзяцячкі і моладзь до варштатов тутэй там праз нас арганізаваных.
3: А якія кнігі тут на фестывалі Тутак найбольш карыстаюцца попытам?
5: Я тутэй першы дзень, але з дасведчэння вашне калежанак і калегаў, ктурэ ўж былі вчорай, то wiem, że te najnowsze, najświeższe publikacje, czyli Świata jak granica po białoruski albo Święte źródło po polsku, tak samo ciągle się tutaj cieszy popularnością książka Bieżeńcy. Dobrze mówię? Bieżeńcy, tak? Przesiedleńcy czy uchodźcy. Aleś Bialacki także pojawiła się taka pozycja, ona też cieszy się dużą popularnością.
3: Jak na ogół ogólne wrażenie emocje, a do tu takie?
5: Ogólne wrażenie takie, że to dobrze, że są takie miejsca, w których mniejszość białoruska w Polsce żyjąca może się spotkać właśnie w różny sposób i spojrzeć na wszystkie dziedziny działalności. To są i młodsi, i starsi ludzie, są zupełnie młodzi ludzie, więc dobrze się spotkać i wymienić doświadczeniami, zobaczyć jaka jest literatura, porozmawiać w ojczystym języku i to jest dobrze. Dobrze też jest dla tej mniejszości, że mogą się tutaj spotykać i ludzie z diaspory, ale też właśnie tutaj Białorusini żyjący w Polsce od wieków.
1: Меркаванне ўдзельнікаў фестывалю абуджаных Тутака збірала наша журналістка Марына Савіцкая.

0: Беларусы вельмі шанавалі памяць паэткі, грамадскай і палітычнай дзяячкі Алоізы Пашкевіч цёткі. У Новай Вільні яны наведалі вуліцу, якая названая ў яе гонар тэрыторыю псіхіятрычнай лякарні, у якой яна працавала, і касцёл на святой панны Марыі Каралевы Міра. Гэтае ўшанаванне было прымеркаванае да 150-годдзя з дня нараджэння выдатнай беларускай дзяячкі, гаворыць старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
1: Пару дзён назад споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Алоізы Пашкевіч цёткі. І вось тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі у знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алоізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з новавіленскіх раёнаў. А пасля наведалі Новавільнінскую псіхіятрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай адной з пачынальніц беларускага адраджэння. Не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзяячка, але як сестра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэты небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І, на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, праўда, не тут, не на праца, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму, там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
2: Татьяна Хмелевская, заместитель председателя Віленскай суполкі, социал-демократычнай партии «Народная громада». Депрессивные улочки в самой Новой Вильне, конечно, так как-то приятно так сменились в этом месте, где костел и где працевала тетка, на какие-то более яркие краски, более интересные строения и вообще вот весь этот ландшафт, весь вид очень как-то радует глаз и такое ощущение, что здесь вот все пронизано каким-то таким теплом и умиротворением, то, что, наверное, и все-таки пыталась тетка донести до мира. Вот. Очень теплая атмосфера, очень приятно ходить по этому парку, несмотря на то, что здесь лечебница и психическая. А может, даже как раз оно потому и здесь, потому что людям этим необходимо такое умиротворение, необходима такая атмосфера для того, чтобы быстрее выздоравливать.
3: Я гляжу, вы так довольно активно подтримываете разные там импрезы, такие ладить социал-демократичная громада. Чему вы такая активная и небоякая?
2: Мне кажется, что было бы неплохо, чтобы вот каждый, кто хочет видеть Беларусь свободной, принимал по мере возможности какое-то участие в мероприятиях. Ну, не во всех, естественно, это невозможно. Но хотя бы вот так вот, где появляется какая-то возможность, не упускать такой шанс, потому что, ну, мне кажется, вот эта осознанность, она и создает новый порядок. Надеюсь, у нас получится и Беларусь сделать свободной таким образом, если мы будем каждый свой немножко вклад вносить в это дело.
4: Евген Вильский, первый заместитель председателя партии «Народная громада». Алоиза Пашкевіч, тётка, является одной из основательниц нашей партии, так само одна из начинательниц белорусского возрождения. Поэтому мы прикасаемся к своим корням. Это очень важно. Вот это места, где работала, где жила тётка, где она працавала, где она умерла. Это наши корни. Не знаю, у меня такое расслабленное. Ходишь на таком спокойствии, да, то есть это наша белорусская, это наши корни. Зараз здесь Литва, но ранее это было Великое княжество Литов. Это наши одни корни с литовцами. Да? А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакаириса. Поэтому и литовцы так само. Скоро мы будем проводить конференцию, посвященную вот этим подеям начала прошлого столетия. Хотелось бы как-то и социал-демократию сюда притянуть, рассказать, как все это начиналось. Ведь социал-демократы стояли в основе белорусского отрождения. Тут и типографии были, и первые организации организовывались. Все это начиналось в Вильне. И сейчас мы опять начинаем с того же самого места. Исторический круг замкнулся.
0: Нагадаю, Алоіза Пашкевіч нарадзілася 15 ліпеня 1876 года ў Лідскім павеце і там памерла ў 39 гадоў ад тыфу. А яе дзень народзінаў святкавалі беларусы Вільні.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Расія губляе нафту і склады. Украінскія дроны атакуюць расійскую нафтавую інфраструктуру, а ўдары па буйных лагістычных цэнтрах Whitebarys могуць прывесці да велізарных страт для расійскага рытэйлу і тысяч прадпрымальнікаў.
2: Для самой Расіі гэта пытанне ўстойлівасці эканомікі, але для Беларусі яшчэ і пытанне залежнасці. Расія застаецца галоўным рынкам для беларускіх тавараў, важнай крыніцай імпарту і ключавым партнёрам па лагістыцы.
1: Таму, калі ў Расіі пачынаюцца праблемы з пастаўкамі, складамі, нафтай і транспартнымі маршрутамі, гэта не застаецца толькі расійскай праблемай. Пытанне ў тым, наколькі беларуская эканоміка здольная перажыць сур'ёзныя збоі ў расійскай.
2: Пра гэта мы паразмаўлялі з эканамічнай глядальніцай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка.
3: Украина нанесла массированный удар беспилотников по Московской области. Потерпели 10 человек. У Домодедова горит комплекс складов у Подольску нафтобаза.
4: Да, и за выходные минус два крупных склада, два из топ-3 да, Whitebarys. Закончились НПЗ в России. Сейчас фокус украинцев переместился на логистику, на склады. Да, удивительно, но спящие красавицы и в России, и в Беларуси быстро это заметили, даже быстрее, чем отсутствие топлива. Это игнорировать оказалось сложнее. Все соцсети забиты криками тех, кто «я разорен». Да, действительно, буквально там, меньше 20 дней назад Whitebarys обновила свою оферту для российских пользователей о том, что удары беспилотников и другие военные действия – это форс-мажор и не будет компенсировать компания потерю этих товаров. Потери оцениваются там, от 50 до 100 миллиардов рублей. Это большие суммы. Там еще не совсем понятно все-таки общий объем. Не все разобрали, совсем не все. И понятно, что остальные склады тоже под угрозой. Под угрозой сама бизнес-модель, да, бизнеса важного для российской экономики, бизнеса важного для Кремля лично. Вот, поэтому будет очень интересно, действительно. Белорусские товары тоже пострадали. Есть многие белорусы пользовались и активно продавали на Whitebarys. Да, ну, важно, что люди это заметили. Требования сформулированы, естественно, максимально общо, что давайте как-нибудь это прекратим, что же делать. Убытки, ну, это вот выбыло пока 7% складов, да, но это были важные логистические точки, через них доставлялись товары во многие другие склады. Поэтому ущерб пока сложно оценить, потому что не совсем понятно, сколько товара потеряно, сколько люди под это брали кредитов, да, сейчас может пойти волна банкротств. Банки могут тоже оказаться среди пострадавших, потому что просто процент плохих долгов, кредитов, которые не гасятся, может вырасти существенно. Вот, уже видно, что пошла волна мошенничеств, когда человек пишет, я потерял все, а последний раз там у него товар лежал на складе Whitebarys год назад или больше. Вот, поэтому многие сейчас попытаются этим воспользоваться. Вот, знаешь, плану 40-дневному Зеленского, ВСУ и в целом Украины, да, вот чуть больше половины прошло, а уже действительно очень интересно. Логистику вначале выбивали постепенно Азовское море, Каспийское море, уже озеро, все по каналу судоходства уже нет. Что будет с российским экспортом, как вывезут все, что должны были вывезти через Азовское море, непонятно. Это до четверти экспорта по отдельным товарным позициям. Слушай, ну, в общем, похоже, да, в Крыму света нет, бензина нет, электричества нет, и, ну, не просто нет, да, его не предвидится особо.
3: То бок, мы можем сказаць, што гэта, канешне ж, праблема не адной канкрэтнай кампаніі, так, а гэта ўдар па ўсёй мадэлі расійскага рытэйлу. Ці не?
4: Не толькі рытэйл, это ещё і банкавскі сектар, і страхавыя арганізацыі, как у каго што было застраховано, пока это непонятно.
3: А ці можа вось знішчэнне часткі інфраструктуры запусціць такую ланцужковую рэакцыю, калі праблема аднаго буйнага маркетплейса, так, пачынаюць біць па
1: тысячах малых бизнесов.
4: Безусловно, безусловно. Угу. И самый большой риск, что мы все примерно понимаем, что это наверняка не последний удар. Да? То есть эта модель становится исключительно рисковой уже сейчас. Да? Если бы знать, что это вот, ну, вот, вот в них попали дальше остальные все живы, да, это молния попала, к примеру. Угу. Да? Вот. И это бы все равно повлияло, возможно, на страховые коэффициенты. Да, там, ну, кто-то побежал бы страховаться, страховщики бы сказали, послушай, риски большие, давай. Но здесь все понимают, что... гораздо сложнее будет найти работников на эти компании, а там работает множество людей. Гораздо сложнее будет продолжать вообще эту модель. Непонятно, кто должен нести за это ответственность. Да? Потому что, с одной стороны, для компании эта сумма не критичная, но, опять, это только начало. Это первый шаг. Когда попали по первому НПЗ, тоже было там, ну, это вот не так уже сильно и попали. Ну, это всего лишь установка там, первичной переработки нефти. Ну, это мы починим. Ну, мы, конечно, починим, если знать, что следующих ударов не будет. И мы, конечно, рабочих найдем и компенсируем. Да? Знаешь, это как с этим заманиванием людей на войну. Вначале это было там, 10 миллионов, а потом постепенно это стало 1. Да? Так и тут. Сейчас вы можете нанять человека за одну сумму. Он говорит, ребята, у вас там вообще-то ну, вот, беспилотник на голову падают. Это еще украинская баллистика, которая обещают в сентябре, не прилетела. Поэтому, послушайте, я на это не подписывался. Да? Ну, фактически, это у меня военный контракт. Я оказался на войне, только без всех военных доплат и выплат. Да? Большое количество рабочих там были мигранты. Возникает вопрос, им это надо? И за какие деньги? Вот. Ну, в общем, это действительно большой, серьезный удар. Это мы не говорим о том, что реально это кормилось множество мелких бизнесов, кормилось достаточно неплохо, кормилось не очень хлопотно. В общем-то, люди уже отстроили модель, у них там были хорошие отношения к ним на этой платформе, хорошие рейтинги, все, карточки их там продвигались, все было отлично, да. Ну, сейчас это большой социальный такой удар, да, вот. Поэтому ждем, и все попытки утешить, я сегодня даже белорусских пропагандистов посчитала там. Вы напрасно волновались. Значит, в Московской области сегодня попали не по Вайлдберриз в Подольске, а по логистическому центру в Домодедово. Mm-hmm. Вот, ребят, вот спасибо.
1: Ну,
4: вот.
1: Сапраўды была такая новина, да. Адраніцы, что снова по Вайлдберриз попали,
4: да,
1: там трапили.
4: Да, по крупнейшему, так. Да, их логистическому центру. Mm-hmm. Но, знаешь, вот это утешение, да вы не волнуйтесь. Ну, действительно разбомбили. Но не этот логистический центр, а в Домодедово. Ну, это же другое дело. Извините, а почему это другое дело, собственно? Mm-hmm. То есть меня просто разбомбили не сегодня или не одного разбомбили предпринимателя, а второго? Mm-hmm. Ну, спасибо, вы меня очень утешили. Да? И главное, вот, ну, зря вы волновались. Просто вот, ну, все не так, как вам казалось. Что не так?
2: Але яким чином гісторыя з разгромам Wildberries адаб'ецца на беларусах і ці скарыстаюцца сітуацыяй нашыя крамы?
1: Працягваем слухаць Вольгу Лойка.
4: Сложно этим воспользоваться. Модель привычная многим. Заказ онлайн, у тебя там скидки, кабинет, выбранные товары, заполненная корзинка. В момент это я не думаю, что это легко будет заменить. Да? Сколько людей занималось тем, что товар заказывало в Китае, везло и продавало на Wildberries. Да? Это не всегда там, покупки острой необходимости. Это часто какие-то ну, такие покупки, mm-hmm. потому что люди любят шопинг, потому что люди любят и нужно им какие-то там одежда, вещи и так далее. Ну, я не думаю, что это вот все сейчас побегут тут же в магазин. Это удобная форма была покупки, да, если ты привык вечером там полистать что-то там на скидках и кинуть себе пару вещей в корзину Wildberries, не факт, что ты прям поедешь в ТЦ и будешь выбирать. Опять, кто-то, может быть, попытается этим воспользоваться, ну, а как он повезет свой товар? Это такие же логистические центры, да, это такие же заказы из того же самого Китая, да, кто не торговал с Wildberries, возможно, его товар сейчас горит в Домодедово. Это в любом случае целая система, это инфраструктура, и будет очень сложно прям заменить это. Да? Белорусы уже пытались, сказали, что, ну, слушай, зачем нам Wildberries, у нас вообще Белпочта есть, мы сейчас сделаем свой marketplace. Ну, это так не работает. И заменить одно на другое, сказать, вот там как раз разбомбили, а у нас тут вот. Да? Ну, нет, так не получается.
1: Калі склады гэта месца, дзе захоўваюцца тавары, то нафта тое, што прыносіць Расіі грошы. Украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Новарассійску. Былі пашкоджаныя танкеры, а пагрузку нафты спынілі.
2: Наколькі такія ўдары сапраўды балючыя для Расіі, калі гаворка ідзе не пра поўнае знішчэнне аб'екта, а пра тое, што яго часова выводзяць з працы. Ці можа Украіна рэальна стварыць для Расіі сістэмную праблему, атакуючы асобныя вузлы, тэрміналы, НПЗ, склады і трубаправоды? Ці расійская сістэма дастаткова вялікая, каб проста перанакіроўваць патокі?
1: Вось што пра гэта кажа Вольга Лойка.
4: Тут Броуди хорошо рассказывал, что, ребята, мы по танкерам стараемся даже бить вот небольшими зарядами и в район рубки, чтобы вывести из строя, но чтобы не было экологической катастрофы. Делаем все возможное, чтобы максимально аккуратно. Понимаешь, вначале это был вопрос российского заработка. То есть вот все говорили, вот попали по танкеру, значит, Россия, может быть, меньше заработает. Сейчас это топливо, которое условно, это нефть, которую Россия добыла, пытается отправить в Индию, чтобы потом привезти оттуда бензин само по себе. Ну, это просто очень смешно, да? Когда ты сырье, тебе некуда его девать, негде его переработать, ты его везешь в Индию, который говорит, слушай, что у нас нет свободных объемов, извините, все законтрактовано у нас, мы, покупая у вас нефть, извините, подумать не могли, что вам придется продавать бензин. Ну, простите, да, кто бы такое сказал год назад, мы бы спросили, а в чем, собственно, тема? Да, то есть дешевую нефть покупать у вас, чтобы продать вам дорогой бензин, а вам это зачем будет? Ну, за тем, что в стране кончились НПЗ. Да, вот. Поэтому, слушай, ну, это больше, это все вот эти 40 дней, я прям с напряжением жду, что дальше.
3: Российская нафтовая инфраструктура велизарная, з іншага боку.
4: Безусловно. Ці
3: може Украина реально створить для России системную проблему, атакуючи особные вузлы, вось терминалы, НПЗ, склады, трубопроводы, ці российская система достатково велика, как просто перенакировывать вось гэтыя потоки?
4: Слушай, ну, сырая нефть нигде не хранится, вот мы добыли и храним ее. А зачем ее хранить? Никогда не было такой задачи, собственно. Да? Нефть добывалась, продавалась или перерабатывалась. Хранить сырье – это очень странная идея, непонятно зачем. Поэтому часть сырья сейчас болтается в танкерах и ждет, пока ее, собственно, продадут. Потому что раньше она бы шла на переработку. Вот. Поэтому, да, это вся инфраструктура, причем большая и заточенная вообще не на то. Вот, ну, просто совсем не на то, для чего она сейчас используется, как сейчас пытаются направить поставки. При этом дисконт на российскую нефть все еще большой, и увеличение цен на нефть сейчас из-за того, что снова США с Ираном не могут никак договориться, будет меморандум, не будет, и что с Армузским проливом, но для российской нефти эта ситуация не меняет. Речь о том, что мы заработаем больше или меньше, уже не идет. Речь идет о том, как нам сохранить добычу. Скважину нельзя остановить. Это не то, что, ребят, что-то у нас сырья многовато, давайте мы какое-то время не подобываем. Да, есть процессы, которые должны продолжаться, чтобы быть эффективными. Иначе это опять куча денег. Скважины надо ремонтировать, это постоянный процесс и постоянно большие вложения. Поэтому фактически сейчас все, что зарабатывалось на вот этой дополнительной цене, это все уходило на то, чтобы инфраструктуру хоть как-то поддерживать.
3: Тобок, логика экономики у России начинает вельми значно уже меняться, и это уже такие процесс, коли все больше ресурсов уйдет там на аднаўленне, абарону,
4: абсалютна,
3: і перабудову вось гэтай
4: лагістыкі. Так. Абсалютна. Да. То есть ты на этом не зарабатываешь, ты на это тратишь, чтобы сохранить вот эту иллюзию.
1: Мы слухали размовы з эканамічнай аглядальніцай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка, якая паразважала пра тое, як удары па Вайлдберрыс і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што адбываецца ў адносінах паміж Трампам і Лукашэнкам?
5: Дональду Трампу важна также канкурыраваць, наверное, такое слово правільна падабраць, з другімі прэзідэнтамі.
2: Мінздароўя апраўдваецца за вельмі нізкі конкурс у медуніверсітэты.
6: Яны іх радуюцца таму, што ў іх атрымаўся конкурс. То есть медуніверсітэт калісьці Віцебскі быў як магутні ніж Менскі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: 15 нацыянальных федэрацый яго пакуль не падтрымалі толькі некалькі еўрапейскіх асацыяцый, у тым ліку футбольны саюз Германіі. УЕФА свайго кандыдата на выбары не вылучаў. Чэмпіянат свету па футболе прынёс FIFA рэкордны прыбытак. Паводле Guardian, міжнародная федэрацыя атрымала каля 15 мільярдаў долараў. Гэта значна больш за прагназаваныя 11 мільярдаў. Асноўнымі крыніцамі даходаў сталі продаж і афіцыйны перапродаж квіткоў, а таксама пакеты гасціннасці, якія карысталіся вялікім попытам. Мундыяль у ЗША, Канадзе і Мексіцы стаў першым у гісторыі турнірам з удзелам 48 нацыянальных зборных, што таксама спрыяло росту камерцыйных паступленняў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Джон Коул не едзе ў Мінск ужо больш за 4 месяцы. Апошні візіт быў 19 сакавіка. Тады амерыканскі бок дамогся вызвалення 250 палітвязняў.
2: Пасля гэтага былі анансаваныя перамовы ў траўні, якія не адбыліся. Замест гэтага Беларусь наведаў пастар Франклін Грэм і жонка Коула Грэта Ван Сюстэрн. Палітвязняў тады не вызвалілі.
1: Апошнія публічныя паведамленні з боку Лукашэнкі былі віншаваннямі Трампа з днём народу і Днём Незалежнасці ЗША. Коул жа перадычна сціпла каментуе пасты прадстаўнікоў беларускіх дымсіл у твітары.
2: Крыніцы кажуць, што Лукашэнка стаў шмат прасіць, і гандаль праходзіць больш жорстка.
1: На гэтым фоне са сваёй пасады ў дзярждэпартаменце сыходзіць Крыс Сміт, які курыраваў беларускі кірунак. Цяпер ён будзе кіраўніком місіі АБСЄ ў Малдове. Эксперты ж запэўніваюць, што гэтая ратацыя не паўплывае на перамовы паміж Беларусю і ЗША.
2: Што цяпер адбываецца ў беларуска-амерыканскіх адносінах? Ці сімпатызуе амерыканскі прэзідэнт Лукашэнку? У эфіры Белсата гэта пракаментавала амерыканістка Александра Філіпенка.
3: Ну, вот удивительная ситуация действительно с Лукашенко. Его, я думаю, что мы об этом узнаем через какое-то количество десятков лет из рассекреченных данных, какие-нибудь воспоминания, мемуары сотрудников Белого дома Дональда Трампа второго срока. Но у Лукашенко в окружении Дональда Трампа сложился такой образ человека, который может передавать определенные послания. И не только Путину. Давайте обратим внимание, давайте вспомним. Вот в очередной раз, и это действительно очень важно, и нельзя это недооценивать, конечно же, когда отпускают политзаключенных. В очередной раз американский представитель приезжал в Минск, очередная группа политзаключенных была отпущена. И после этого у Лукашенко случилась встреча с Ким Чен Ыном, где они обменивались подарками, такое все было замечательно и прочее, прочее. Не то, чтобы давно была запланирована эта встреча, не то, чтобы было это как-то, ну, по каким-то вопросам, причинам, связанным с отношениями межгосударственными. Есть версия, что передавал Лукашенко некое послание. Есть версия, что через него контакты происходят далеко не только с Москвой, вот, а с Пхеньяном тоже. Вот получается, что такая передача информации происходит. Плюс еще одно обстоятельство касательно Лукашенко. Там другой победитель маячит кое-где. Один важный победитель на самом деле, и это, конечно же, Си Цзиньпин, конечно же, Китай. Вот кто волнует Дональда Трампа. Влияние Китая волнует Дональда Трампа. Один пояс, один путь, проект Китая, который здесь Беларусь тоже вполне играет интересную роль. Вот интересно Китаю, да, Китай заинтересован в этой точке на карте, очень даже заинтересован. Конечно, Китай действует исключительно из своих собственных интересов. Если это будет не Беларусь, если будет чуть сложнее, то и, в общем, найдутся другие варианты, обходные пути, скажем, для одного пояса, с одного пути. Но, тем не менее, вот заинтересованность здесь есть. У Дональда Трампа одна из задач не только передавать информацию, ну, по крайней мере, вот Белый дом верит, что через Лукашенко можно это делать в разные точки таких недружественных стран, скажем так, но и это возможность, скажем так, снизить влияние Китая в очень важной географической точке, так что здесь обстоятельства не связаны с вот уже этой психологической составляющей.
4: А ці ўвогуле Злучаныя Штаты Амерыкі, дзярждэпартамент, Дональд Трамп, Венс, усе яны там зацікаўлены ў вольнай, дэмакратычнай, незалежнай Беларусі? Ці гэта для іх такое пытанне? Ёсць гэтая Беларусь там пад Кітаем, яна будзе пад Расіяй, яна будзе, ну...
5: Ці, мабыць, санкцыйная Беларусь лепей, бо яе, на яе можна там ціснуць, можна нешта патрабаваць і тады атрымліваць нейкія выгады свае.
4: Ці ўвогуле яны не ведаюць, што гэта за Беларусь? Пусть такая идея, она там, ну...
3: Нет, все-таки знают. Нет, не нужно все-таки так думать о Госдепартаменте, особенно когда его возглавляет Марко Рубио, вот это уж профессиональный дипломат. Других, за других не буду ручаться, за других сотрудников администрации Трампа, но вот Марко Рубио действительно это отдельный совершенно человек. Если бы действовали все в рамках как раз представления Марко Рубио, вот Марко Рубио это классический республиканец, который, да, считает, он придерживается той позиции, что демократии между собой не воюют, но только настоящие демократии. Не там, где 146% набирают, значит, президенты и так далее, а настоящие демократии между собой не воюют, потому что им это невыгодно. Выгодно торговать, выгодно работать вместе, выгодно что-то создавать, конкурировать. Вот, демократии между собой не воюют. Значит, что нужно для всеобщего мира? Нужно помочь всем странам стать демократиями. Вот это идея классических республиканцев. Вот это такая классическая американская идея. Дональд Трамп считает, что нет, не нужно вообще никому ничего помогать, нужно контролировать. Давайте посмотрим на Венесуэлу. Вот напомните мне, пожалуйста, по-моему, в Минске есть даже проспект Уго Чавеса, если не ошибаюсь. Вот, значит, такой замечательный друг. Да, вот друг,
4: парк,
3: друг Беларуси тоже.
4: Парк, сквер.
3: Парк. Парк, вот. Но в любом случае близость, так сказать, уважение к чавизму, к режиму чавизма. Посмотрим на Венесуэлу. Что сейчас происходит с Венесуэлой? Да, Мадуро забрали. Мадуро находится в тюрьме вместе с Силией Флорес. И важно отметить, что это не просто жена Николаса Мадуро. Это человек, который создал фактически судебную систему Венесуэлы. Поэтому это не просто, потому что она жена Николаса Мадуро. При этом та же Делси Родригес, руководитель, отправила сейчас в Майами. В Майами ожидают суда несколько подельников, ближайших друзей Николаса Мадуро. То есть это не то, что только американцы отправили. Делси Родригес, управляя, тоже отправила, выслала из Венесуэлы несколько приближенных к Николасу Мадуро. Они сейчас в американской тюрьме. Вот такая схема очень удобна. Вот это было бы идеально совершенно. Ну вот, поэтому кажется, что если с Лукашенко можно договориться и вот так контролировать. Ну ладно, хорошо. Дело демократическое, но все-таки изнутри. Ну, вот так верит Дональд Трамп. И это абсолютно... Вот вы только что вспоминали Макиавелли. Ну, что это, если не Макиавелли? И вот, пожалуйста, если не могут сбросить руководителя этого, или принципа, если не могут сбросить царя, не знаю, короля, неважно, президента, то, значит, он достаточно хорош. Ну, и пусть там, значит, управляет. Если он может управлять, управляет. Если выгодно с ним договариваться, вот так выгодно с ним можно и договариваться. Главное, чтобы это было выгодно для американской стороны. Вот версия администрации Трампа, версия трампизма и венсизма, назовем это так, Джеди Венса тоже. Вот это как раз ровно такой подход, как мы видим сейчас в отношении Венесуэлы.
1: Ці можна ў такіх умовах разлічваць на вызваленне палітвязняў?
2: Працягвае Александра Філіпенка.
3: Ну, вот все, что касается вопроса политзаключенных и вообще вопроса как раз вот освобождений, здесь снова призываем психологов и психотерапевтов. Снова они нам нужны обязательно. Потому что Дональду Трампу важно также... конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами. Дональд Трамп очень любит говорить, я, по поводу политзаключенных, вот я освободил столько-то, только благодаря мне, и отсюда, в Венесуэле, вот Беларусь, пожалуйста. Вот этот вот списочек, ему важен количество, цифры, ему важно, чтобы больше всего людей освободилось благодаря Дональду Трампу, благодаря его политике. Это важно. Конечно, это звучит очень цинично, и это не только звучит, это и есть очень цинично, потому что для него политзаключенные в Беларуси, политзаключенные где угодно, это в первую очередь цифры, это количество людей, которых освободили именем Дональда Трампа, благодаря Дональду Трампу. Так что здесь, я думаю, что не закончится, так сказать, этот процесс. В любом случае, это важно для Дональда Трампа лично. Это его личная заинтересованность, это не связано с какими-то прекраснодушными идеями о том, что людей незаконно осудили, незаконно задержали, избивали, пытали и так далее. Нет, это личный интерес Дональда Трампа. Поэтому здесь, я думаю, что изменений никаких не будет, в любом случае, как бы там ни было. Для американской администрации это такой бонус, это, но опять же, бонус, да, это не цель, это дополнение, это бонус, и это к вопросу о имидже Дональда Трампа и администрации Трампа.
2: Далее у программы «Еўразум».
1: Минздоровье оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситеты.
6: Я на них радуюсь тому, что у них отримался конкурс. То есть медуниверситет Калисти Витебский был як могутнее, ніж Менский.
2: Сустрэнемся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 20 липеня 1947-го народился Карлос Аугусто Алвес Сантана, ти просто Карлос Сантана, американский гитарист-виртуоз мексиканского походжання, лауреат шматликих премий, які набыл вядомости на мяжи 60-х и 70-х. У 99-м годе парадком призабытый музыка нечакано вернулся на вершиню чартов с альбомом Supernatural, за які атрымаў 9 премий Грэмми. Пропаную послухать одну з самых вядомых песень з гэтага альбома «Smooth», якая у сваю чаргу была адзначаная тремя Грэмі. Вакал Роб Томас.